0: Hrvatska je u polufinalu svjetskog prvenstva, drugi put u povijesti nakon 1998.
1: Проходят хорваты, Ракитич забивает во втором матче подряд. Пятый пенальти. Кому-то не нравилось, они не так играли, мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да? Мало пятками играли, да?
2: Легендарно полуфинале с Engleskom на легендарном Лужнике у продолжецима. Боля Хрватска 2-1.
3: We have had some technical problems.